Jordan Baker, также Марк Ван Линден. Is it not beautiful to watch the sunlight? Na pewno znacie, na pewno pamiętacie. Halo, Stara Gwardia!